0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало.
0: Что се роби? Что это? Бухта? Откуда я сам спадла бухта? Про все дорогое на свете, что то есть? Надо мной люди. То есть летающий остров, або что? Эй! Ак все добрые люди, поможьте мне! Кресло на рычазе прямо с неба. Мам на выбор, не. Нех тогда стоит счастье при мне.

0: Кто это? Кто это?
1: Нигде никто. Аси се мне что стало.
0: Что се роби? Что это? Бухта? Откуда сам спадла бухта? Pre všetko drahé na svete, čo to je? Nado mnou ľudia. To je lietajúci ostrov, alebo čo? Hej, ak ste dobrí ľudia, pomôžte mi! Kreslo na reťazi priamo z neba. Mám na výber, nie. Nech teda stojí šťastie pri mne. Ťahajte!